0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: можно. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучаю.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру «#2023», чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. «#2023». Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер «#2023» прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. «#2023» бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру «#2023». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Любовь сильней пророчества.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Личные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного «звездочка-2023», «звездочка-2023» и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного «звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача. Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
3: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Весна, тепло, и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» — территория без клещей.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из Зеленограда и хочу передать привет своему другу Руслану и пожелать ему, чтобы у него все его планы, которые он задумал, сбылись. И поставьте для него, пожалуйста, песню «Тополиный пух» Тойстаровича. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
4: А

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Звоню из города Ярославль. Я хочу передать привет моей жене Светлане. Я тебе желаю оставаться такой же красивой, доброй и нежной. Я тебя очень сильно люблю. И дарю тебе песню «Ты сделана из огня». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: 8 часов утра. С вами...

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

наши сердца радуются, что есть мощь наступившим выходным. К тому же это непростые выходные. Сразу же после них наступит лето. И мы вступим в новый жизненный этап, пропитанный солнцем, отдыхом у воды, дачными всякими историями и встречами с друзьями. И музыка радиодачи, конечно же, будет с вами в эти счастливые минуты. Куда ж без нас? Никуда. Далее по плану любимые хиты. Обещаю, с удовольствием послушаем Ирину Салтыкову, Валерию. А еще узнаем звездный прогноз на день сегодняшний, 30 мая, суббота. Впереди рубрика «Гороскоп» на радиодаче. Не пропустите. Меня зовут Мария Федорова. Всем большой привет.

0: Радио «Дача».
1: А вот и астрологический прогноз на 30 мая, субботу. Близнецы, водолеи и рыбы будут особенно восприимчивы к новым идеям и впечатлениям. Возможно, неожиданные встречи или разговоры, которые заставят вас серьезно о чем-то задуматься. Тельцы, раки и козероги захотят спокойствия и ощущения стабильности. Сегодня хорошее время для домашних дел, семейных встреч и восстановления сил. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Захочется движения, ярких эмоций или смены обстановки. А девы, весы и стрельцы смогут спокойно заняться собой и своими делами. День подходит для размышлений и наведения порядка. Всем желаю удачной субботы. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: нынче растущая, а солнце еще больше. И она уже встала и говорит о том, что новый день наступил. Суббота. Проведем ее хорошо там, где есть радиодача, и продолжим наслаждаться отличной музыкой. В скором времени с удовольствием послушаем Юрия Антонова и Сергея Ростова. И в финале часа, по традиции, вашу заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодача. Напомню, наш московский номер телефона прежний 8495-995-2555. Если есть кому что-то приятное передать, пожалуйста, звоните. Наш аппарат в режиме ожидания. Всем привет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Опросу в последние дни весны нужно обязательно успеть сделать фото на фоне цветущих деревьев, устроить пикник, попробовать весенние фрукты, ягоды, а еще навести порядок в доме и похудеть. В общем, не знаю, как вы все успеете на все про все, а полтора дня осталось, но я вас верю и в себя тоже. В компании «Радио Дача» проводим эти выходные. Далее с удовольствием послушаем группу «Республика» Ирину Аллегрову и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Остаемся вместе.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Алена из Северодвинска. Хочу поздравить друзей с выходным днем, а также родителям Великий Устюг передаем привет и поставить для них песню «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

на участках своих. Смотрите в оба и не наступите на питомцев, а то у них есть, знаете ли, такая привычка путаться под ногами в самый неподходящий момент. Добрейшего субботнего утреца желаю слушателям радиодачи. Напоминаю, что лето у нас на носу, а вместе с этим продолжается дачный сезон. И мы на радиодаче помогаем разбираться вам во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже сегодня, кстати говоря. И отличная музыка впереди. На радиодаче для вас классные хиты Андрея Державина и Сергея Пенкина. Оставайтесь с нами.

0: Поэзия в душе. Праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 30 мая, отмечается День Эрмитажного кота. Ежегодный праздник, посвященный пушистикам, живущим в музее. Еще в 1745 году было приказано доставить в Зимний дворец из Казани 30 лучших и больших котов для борьбы с грызунами. И сегодня у посетителей будет отличная возможность лично познакомиться с потомками легендарных усатых стражников.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

рабочей недели, но сегодня выходные, многое стало можно, главное в меру. А вот насчет музыки можете не переживать, безлимитно будем ею наслаждаться на радио «Дача» и от души будем подпевать хитам Игоря Корнелюка и группы «Демо» на радио «Дача». А еще впереди новинка от Юлии Михальчик, «Буду твоей кошкой», вчера представили эту большую премьеру в нашем эфире.

0: И мы с вами живем клево, потому что выходные на дворе проводим их в компании «Радио Дача». Через 10 минут отправимся в следующий музыкальный час, а там повтор звездного шоу «Назад в будущее». Буквально вчера нашим гостем стал Султан Лагучев, и сегодня с удовольствием еще раз послушаем этот эфир. Оставайтесь вместе с нами, не пропустите в ближайшее время музыкальную заявку в рубрике «Удачные моменты», классные хиты Наташи Королевой и Татьяны Овсиенко. Всем субботний привет!
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
6: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
8: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
9: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из микрорайона Опалиха, города Красногорск. Хочу передать привет всем своим родственникам. Хочу всем пожелать прекрасных выходных. И поставьте, пожалуйста, песню группы «Иванушки».

0: слышишь.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Тема недели.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на «Радио Дача». С вами Екатерина Родина. Сегодня выпуск посвящен важной теме, которая поможет сохранить ваши нервы, здоровье и семейный бюджет. Стиральная машина – идеальный дом для бактерий. Главное проблемное место – резинка манжета люка. После стирки там остается вода и грязь, появляется черный налет, плесень и грибок. В этой же зоне – лоток для порошка и фильтр. Признаки загрязнения – запах сырости от свежевыстиранных вещей, изменение цвета белья на серый, раздражение на коже. Это не аллергия на порошок, это бактерии. Дешевые порошки с фосфатами – главные вредители. Они не до конца вымываются и оседают на стенках бака. У гелей и капсул тоже есть слабая сторона – это их оболочка. Иногда она не растворяется, оставляя липкий слой, к которому прилипает грязь. Что нельзя стирать в машинке? Кожаные вещи размокают и рвутся. Обувь на жесткой подошве ломает барабан. Ковры с резиновой основой забивают фильтр. Пластиковые скатерти и клеенки рассыпаются в микропластик, а пуховики без спецрежима – пух сбивается в комки. Что можно стирать и как правильно это делать? Кеды, тканевые кроссовки, текстильные тапочки, мягкую детскую обувь. При этом нужно вынуть стельки и шнурки, убрать грязь щеткой, положить в мешок для стирки, добавить пару полотенец для баланса. Режим деликатный, холодная вода без отжима или минимальный. Сушить только естественным путем. Важный момент про сортировку. Носки с кухонными полотенцами стирать вместе нельзя. У них разная микрофлора и уровень загрязнения. Полотенца стирайте при 60 градусах, носки при 40. И никогда не кладите джинсы с махровыми полотенцами. Джинсы линяют и царапают ткань. Лоток для порошка нужно мыть после каждой стирки. Дверцу после стирки нельзя закрывать плотно. Машинка должна проветриваться минимум час, иначе заводится грибок. Фильтр слива чистить раз в месяц. Насыпать слишком много порошка так же плохо, как мало. Перебор не смывается, оседает на одежде и раздражает кожу. Смягчитель воды нужен не для запаха, а чтобы тен не покрывался накипью. Это была тема недели на «Радио Дача». Пусть эти знания помогут вам сохранить семейный бюджет.
5: Звездная машина времени готова к запуску.
8: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
8: звездное шоу
5: «Назад в будущее»
8: на «Радио Дача».
9: Директор ломбарда дарил жене украшения часто, но ненадолго. В эфире «Радио Дача» в шоу «Назад в будущее» гости появляются примерно по той же формуле. Гости – наша главная драгоценность, а значит, мы будем трепетно относиться к их времени. Мы – это ведущие шоу Александр Жилавский и Мария Федорова.
10: Всем привет! И сегодня в нашей звездной машине времени заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики, настоящий султан души, султан Лагучев!

0: Приветствуем тебя в нашей звездной машине времени на радио «Дача».
1: Здравствуйте.
0: А ты король лезгинки на самом деле?
1: Нет.
0: Вот так все рухнуло.
2: Это лирический образ.
1: Нет, это король лезгинки, это настроение. Это настроение аудитории, публики, когда они слушают эту песню и находятся на моем концерте, так скажем.
0: Вчера репетировала, хочу тебе сказать вот такую вещь.
2: Смертельный номер исполняется впервые. Мария Федорова, вашему вниманию.
0: Ингерги Конак Сайлы Баллады. Во.
2: Она готовила.
1: А, утренний гость
0: вечерний.
1: Бывает. Вечерний гость бывает.
0: Погожий денек. Вот сегодня да, ты да. Наш.
1: Хоть я и не турок.
0: Это по-карачаевски, я все проверила.
1: По-карачаевски.
0: По-карачаевски,
1: да. Но вы как-то по-турецки сказали с акцентом.
0: А как нужно?
1: Ингерги Конак Сайлы Болады.
0: Во!
1: Это на карачаевском. Но я абазин, учтите.
0: В общем, гость желанный, гость дорогой.
1: Да, да.
2: Общий язык, я думаю, найдем в любом случае.
0: Мы одну твою песню, хитовую, любимую, одну из многих долго выбирали. В общем, взяли и пропустили ее через нейросеть. Не знаем, как ты, кстати, как к нейросетям относишься.
1: Хорошо относишься.
0: Ах, прекрасно. С козырей, значит, зашли. Итак, поменяли стиль песни, аранжировку. Как будто бы не твоя песня, но она твоя. И твоя задача угадать, что это за композиция. Будешь пробовать?
1: А слова те же?
0: А слов не будет, только музыка.
2: Слова мы не меняли, но их там нет.
1: По аккордам, да, я должен буду?
2: Гармония.
3: Нейросеть. Трек.
2: По-моему, он понял.
1: Я за два аккорда ее угадал.
0: А ну-ка. Что за песня?
1: Горький вкус. А, нет, гремучая. Гремучая.
0: А пару строк под такую мелодию сможешь? Давай.
1: Сладкая, но жгучая.

0: Вау, их даже можно было, в принципе, не менять аранжировку. А какой стиль, я, кстати, не знаю.
1: Ну, первые два.
2: Лаунж.
0: Лаунж, да.
2: Уже слышен треск бьющихся женских сердец.
0: Да, просто вот рухнули. И сейчас разобьются вообще все, потому что будем слушать оригинал этой песни на радио «Дача».

0: Филиппа Киркорова называют поп-королем, Федора Емельяненко – последним императором, он же именует себя султаном души и королем лезгинки, Султан Лагучев в звездном шоу «Назад в будущее» сегодня. Привет еще раз. Кратко расскажу тебе, как будет проходить. У нас будет к тебе 3 обязательных вопроса. Один из них будет касаться твоего прошлого, второй – будущего, третий – случайного времени. Будет блиц, поговорим об актуальном, о том, что важно прямо сейчас. Ну, еще одно будет испытание в финале, какое расскажем чуть позже.
1: Несложное. А прямо сейчас давай-ка мы...
2: Отправляемся в прошлое.
1: Ну, далекое. Такой лирический зачин. Было время, когда все сходили с ума по сериалу «Великолепный век» по «Султану». И тут, бац, появляется свой султан. Молодой, современный. Просто покорил все женские сердца. А откуда имя такое? Кто тебя назвал таким прекрасным именем «Султан»?
3: Папа. Меня отец называл. У него был брат, его звали Султан. К сожалению, он рано ушел из жизни, будучи 12-летним ребенком. И в честь своего родного брата меня называл отец Султаном.
1: А папа какой-то совет отца запомнил? Вот такой, который до сих пор с тобой в любой жизненной ситуации.
3: И знаете, у нас на Кавказе не принято вообще так тесно общаться с отцом. Но мы все считываем по поступкам. Но поступки многие показали, на как надо себя вести хорошо.
0: То есть получается, что кавказское воспитание — это прежде всего возможность наблюдать за старшими, правильно?
3: Ну, в целом я считаю, что да, так и есть. И вообще по жизни, не только на Кавказе. Все дети считывают эмоции в первую очередь, а потом поступки.
1: Что самое главное уяснил с детства? Вот из того прошлого, которое ты провел у себя на родине?
3: Не знаю, все базовые моменты, которые в каждом из нас присутствует. Доброта, не обижай слабого, старших уважать. Кавказ — это не другая какая-то, не другое какое-то измерение. Принципы у нас есть, конечно. Принципы в первую очередь идут из религии, ислам.
1: Мы все равно добьем блюдо какое любимое с детства.
3: Ну, в детстве я любил жареную картошку. Очень сильно любил жаркое. Но...
0: Нас Маша просто любит пятница вечера. Она вопрос обязательно задаст какой-нибудь,
1: да,
0: кулинарный, чтобы перехватила.
1: Не только в пятницу, чтобы вечером. Султан Лагучев сегодня в гостях на радио «Дача». Скоро вернемся и продолжим.

0: В эфире «Радио Дача».
1: Один из его текстов вполне мог бы стать детской считалочкой. Я имею в виду фразу «Ра-та-та-та-та-та-там коронована мадам». Несмотря на ее более драматичный сюжет, Султан Лагучев сегодня у нас в гостях. Я надеюсь, примерно с тем же рисунком ритмическим пройдет следующий элемент нашей программы, который называется
2: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
3: Вопросы короткие, ну, либо не совсем короткие, ответы на твое усмотрение. Поехали.
4: Эх.
3: Что выберешь, футбол или верховую езду?
4: Футбол.
3: А если качалка или теннис?
4: Качалка.
3: Окей. Окей.
1: Многие артисты не расставались или не расстаются со своими головными уборами. Среди них Михаил Боярский, Виктор Королев, Клаус Майне из группы Scorpions, слэш гитарист группы Guns N' Roses, Хабиб, наш артист,
3: бандану
1: носит бандану, да, не снимая.
3: Твоя кепка, кстати, Диана, почему ты без нее?
4: Честно говоря, голова хочется, чтобы дышала, поэтому я снял ее.
3: А ты с ней часто расстаешься?
4: Я с ней вообще, я вот не выступаю в ней давно уже.
3: Правда ли, что в моменты грусти ты исполняешь горские мелодии и слушаешь Wind of Change группы Scorpions?
4: Ну да, раньше так и делал.
3: А сейчас?
4: А сейчас не грущу.
3: А в моменты радости?
4: А в моменты радости играю на горбушке, конечно же.
3: О!
4: Надо закрепить ее лезгинкой, эту радость.
1: Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь.
4: Да, да, да.
1: Логично. Как ведущий свадеб со стажем, мы, кстати, в этом коллеге, скажи, в чем главный успех любой свадьбы? От чего все зависит?
4: Во-первых, настроение гостей, на что они заряжены, как они вообще с утра, с какой ноги встали. И, конечно, правильно подобранный репертуар во время свадьбы.
3: Это какой?
4: Вкусы у всех разные, но ты как психолог. Прежде всего, ведущий на свадьбе – это психолог, который чувствует, что надо публике.
3: А ты юрист, кстати, ты не психолог.
4: Ну да, я юрист, но я музыкант в первую очередь. А все музыканты – это психологи в своей какой-то степени разной.
1: Ты понимаешь, там адаптируешься по ходу действия пьесы, осваиваешь новые для себя профессии, специальности. Это именно так и работает.
4: Чуйка называется, в общем. Чуйка аудитории.
3: Чуйка аудитории. Скажи, каким словом заканчиваешь любой спор, даже если он еще не начался?
4: Салам алейкум.
3: Султан Лагучев сегодня в гостях на «Радио Дача». Скоро вернемся.
2: Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Реклама.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Крыло куриное 1 килограмм 269,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. 10-8.

0: Если слушать его песни в тренажерном зале, уровень тестостерона повышается как минимум на 15%, а привлекательность окружающих девушек возрастает до неба. Султан Лагучи в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И прямо сейчас мы
1: отправляемся в случайную эпоху.
2: Внезапно в случайную эпоху отправились. Султан, твой гастрольный тур можно назвать знак бесконечности, вот судя по тому, что я видела. То есть 100 концертов без перерыва. Где берутся силы?
3: В первую очередь, мы люди биологические создания, силы берутся из еды, я кушаю очень вкусно, мясо, там все, рацион у меня разнообразный. Ну и, конечно же, это такая, может, духовная сила, это любовь к своему делу, творчеству и так далее, любовь аудитории и моя любовь к аудитории, вот.
0: Поспать получается? Еда понятна. Конечно. Что со сном?
3: Конечно. Сон, да, по-любому.
2: Семью берешь с собой?
3: Нет.
2: Дома?
3: Дома, конечно.
2: А летний концерт в Москве будет завершающим вот в твоем гастрольном туре? Или это просто промежуточным?
3: Тур расписан до 27 февраля 27 года.
0: Директор кивает, я так понимаю.
2: Там уже даже за 100 перевалит.
0: А продолжается, я так понимаю, прием заявок на следующие уже концерты, да, после 27? А, там пока все.
3: За 25 год мы дали 110 концертов, вот.
2: Даже больше 100. Вау.
0: График сутки через двое практически.
2: А, ну, большой концерт будет в Москве вот летом.
3: Да, да, 30 июня в ВДНХ.
2: Зеленый театр.
3: Да.
2: Чем будешь поражать? Харизмой?
3: Всем. Все, что есть у меня в арсенале, я буду пускать в ход. Новые песни также у нас планируются.
2: Да?
3: Конечно же. Да.
0: Премьеры?
3: Премьеры, да. Я покажу там новые песни, я покажу экстраординарный класс.
2: Из друзей творческих кто-то придет под с тобой разделить
3: поддержать
2: этот день?
3: Да. Барабанщик и гитарист. Мои друзья, которые со мной выступают на сцене. Сольный концерт, он есть на тот сольный концерт, чтобы я был один там.
2: 30 июня, ВДНХ. Москва, ВДНХ, Зеленый театр, сольный концерт Султана Лагучева.
3: Всех ждем, всех.
2: А прямо сейчас он в студии «Радио Дачи», и мы скоро продолжим пытать его вопросами.
1: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Какое-то время кепка настолько прочно ассоциировалась с его образом, что многие зрители включали сериал «Острые козырьки» в надежде увидеть его среди главных героев. Султан Лагучев сегодня в студии «Радио Дача». И мы продолжаем.
1: Давай поговорим о песне, которая вышла не так давно. «Кайфовая» называется композиция. Кто ее написал? Как она у тебя появилась?
2: Она была представлена автором песни мне в личном сообщении. Зовут ее Карина Аганова. Она сочинила припев песни «Горький вкус». Она сочинила песню «Горячая гремучая». Ну, вместе мы с ней сочинили. И песня «Между на-на-на-на». В общем, это вот мой соратник, друг Карина Аганова прислала мне эту демку. Я послушал, мне понравилось. Пару слов заменил, и все, мы ее выпустили.
0: Должно что-то щелкнуть внутри? Или какой-то другой критерий?
2: Бывает логически, ты подбираешь ее на логику. А бывает, что-то щелкает, да, и ты понимаешь, что это вот цепляет.
1: Сейчас точно что-то щелкнет. Будем качаться всей страной и слушать эту песню «Кайфовое» в исполнении Султана Лагучева на радио «Дача».

0: удача.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт в вашей семье.
4: Вот скажи, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
5: На Зерновой 15D.
4: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
5: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
6: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге.

0: Так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
1: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: «Мясной гурман».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Если на свадьбе не прозвучала песня «Горький вкус твоей любви», гости расходятся с ощущением недосказанности. Ее автор и исполнитель Султан Лагучев сегодня у нас в гостях. И прямо сейчас мы...
0: отправляемся в будущее.
3: Султан, мы знаем, что впереди у тебя очень много работы творческой. С Виктором Дробышем тандем, с Михаилом Гуцериевым, даже на стихи Пушкина что-то расскажешь? Можно уже говорить об этом?
4: Конечно, можно, да. На стихи Пушкина будет, мы запланированы 6 июня, дай бог, если все получится.
3: День рождения.
4: Да, мы ее выпустим 6 июня.
3: Название не скажешь, пока нельзя?
4: Я вас любил, любовь еще быть может.
2: Любовь еще быть может.
3: Это письмо, то самое.
4: Да, да, да, да.
3: Татьяна к Онегину и Онегин к Татьяне.
2: Но с какими эмоциями ты исполнял стихи Пушкина? Было какое-то ощущение?
4: Конечно, это особенно так... знаете, ответственность на мне лежит, что это классик, и классик сам номер один, и надо достойно спеть ее, сделать вообще достойную песню из этих стихов. И я приложил все усилия, чтобы это сделать.
3: Класс, будем ждать. А насчет работы новой с Михаилом Гуцериевым, у вас же уже есть песня, одна подмосковная «Рыжая львица»,
4: да.
3: Очень удачно, она у нас,
4: да,
3: в эфире звучит. Что сейчас? Что-то тоже лирическое или танцевальное?
4: Ну, танцевально-лирическая, так скажем, будет песня. Да, название не можем пока сказать, потому что засекречено, да, вот. И вот мы ее готовим, буквально на днях у нас будет запись голоса, и мы активно уже работаем над аранжировкой.
3: А клип?
4: Клип тоже, я думаю, будет.
3: И на этой оптимистичной ноте мы продолжаем. Будет еще одно задание в финале программы специально для Султана Лагучева. Это «Радио Дача». Приятной всем пятницы.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире

0: И совершенно незаметно, молниеносно и крайне динамично пролетел этот час в компании Султана Лагучева, который сегодня впервые, между прочим, в эфире радио «Дача» в качестве гостя. Ощущение, что знаем мы друг друга так, ну, подольше.
1: Давненько. Осталось еще одно задание специально для тебя.
2: Звонок в будущее.
1: Султан, представь, что мы тебе даем волшебный телефон. Uh-huh. Ты можешь позвонить себе в любой отрезок времени, вот какой бы это был отрезок, и что бы ты сам себе сказал, только в будущее. Посоветовать, ну, что-то такое самому себе, но уже взрослому. Ну как уже взрослому, еще более взрослому.
3: Да, я позвонил бы, сказал бы, не торопись просто. Не торопись, братишка, и все, так сказал бы.
1: Не торопись.
3: Да, просто так позвонил бы, сказал, не торопись, все.
0: Даже не спрашивал бы ничего.
3: Ничего, абсолютно.
1: А какой это был отрезок-то? Через сколько лет?
0: Ну, детство у мужчины до 40 годиков длится, все мы это знаем.
3: Где-то, наверное, вот 93, когда мне будет, вот тогда я бы сказал, не торопись, братишка, все.
0: Еще дел не початый край.
3: Это я бы сказал, не торопись умирать, братуха.
1: Звучит оптимистично, но мы почему-то, глядя на тебя, верим.
0: Один музыкант мне очень понравилось, как сказал, я планирую жить вечно, и пока у меня все получается.
3: Вот, отлично.
1: Султан, спасибо тебе, что провел с нами этот час в пятницу. Уютно, душевно, вот прям, ну, как будто мы знаем действительно друг друга тысячу лет.
0: И до сих пор хочется жареной картошечки и мяса кусать.
1: Да.
3: Да, спасибо. Всем счастья жизни.
1: Прекрасный тост. Спасибо большое. До встречи через неделю.
0: Пока-пока.
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача». Реклама.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
1: Менсе.
4: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
1: Менсе.
4: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ. Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
10: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимые «Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет в город Астрахань своей подруге Ксюше и ее маме Наташе. И прошу для девочек поставить песню Михаила Круга «Мышка» всем слушателям. Классных выходных. Классно там, где есть любимая радиодача. До свидания.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: выходной день – это когда мыслей в голове вообще нет, сплошной релакс, а лучше выходное, проведенное в компании «Радио Дача». У нас всегда хорошо и музыкально, что приятно вдвойне. Любимая музыка теперь не только в приемнике, но и по телевизору. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 для зрителей сочные клипы и любимые хиты для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Подробности смотрите на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире ловите замечательные песни от Александра Добронравова, Леонида Агутина с Анжеликой Варум, и появится Юлия Михальчик. А еще будет полезная рубрика «Хорошо устроено». Все это для вас на «Радио Дача». Не пропустите.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня разберемся с вопросом Галины Викторовны, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Правда ли, что можно посеять сидираты и забыть про перекопку и прополку? Короткий ответ – нет. Это не волшебная палочка, но очень мощный инструмент, если его использовать правильно. Теперь подробнее. Сидираты – это растения, которые сеют до и после основных культур. Ранняя весна или осень. Горчица, фацелия, рожь, вика и другие. Они рыхлят почву, добавляют органику и частично подавляют сорняки и патогены. Например, горчица угнетает часть сорняков и болезней. Рожь отлично подавляет сорную растительность, а вика дополнительно обогащает почву азотом. Но важный момент. Сидираты не отменяют работу. Если просто посеять и забыть, участок зарастет. Их нужно вовремя скосить, причем лучше до цветения. Если цель не копать, так называемая нулевая технология, работает простая схема. Посеяли, дали нарастить зеленую массу, скосили и оставили на поверхности. И повторяем это ежегодно. Такая мульча угнетает сорняки, удерживает влагу и кормит почвенную биоту. Со временем почва сама становится рыхлой и более плодородной. А теперь расскажу, что сеять. Горчица быстро и просто, но не под крестоцветные. То есть после нее никакую капусту сажать не стоит. Рожь хорошо помогает против сорняков, а вика и клевер подходят для обогащения почвы азотом. Фацелия же – универсальный вариант. И вот тут главный вывод. Сидираты не отменяют работу на участке. Это скорее способ природного земледелия, который уже через пару сезонов значительно улучшит почву. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: отправлять приветы и поздравления для своей свиты, для друзей, родных, близких с помощью рубрики «Удачный момент». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте привет, пожелания, всяческие приятности и закрепляйте сказанное любимыми песнями. Ближайшую заявку исполним в финале часа. А чуть раньше будем слушать классные хиты в исполнении Ираклия, группы «Комбинация» и Евгения Григорьева. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: замены дисков, но также и качественный автосервис.
1: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15Д. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
2: Подробности на Зерновой 15Д.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Есть радиодача. Через 10 минут в эфире начнется программа «По заявкам удачный час». Ждем поздравления и приветы. Этот час обязательно завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» на радиодаче и послушаем классную песню в исполнении Полины. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: информация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Саша, я из города Шанцы. Я хочу передать привет своей семье. Хочу пожелать счастья, здоровья. И хочу заказать свою любимую песню «Ласковый май, седая ночь» и Юрий Шатунов. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Огромный всем субботний привет, друзья, Мария Федорова с вами. И вот она, программа по заявкам. Удачный час стартовала в эфире Радио Дача. Ждем ваши сообщения на мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Или звоните в эфир на номер телефона прежний 8-495-995-2555. Пока дозванивайтесь, чтобы песню заказать любимую, прочитаю ваше послание. Юрий пишет: проживаю в Котовске, и сегодня у нас праздник неваляш. Поздравляю Вадима Дурнайкина с этим праздником. Ох, какой интересный. Вообще он 23 мая отмечался. Видимо, у вас чуть с опозданием, тем не менее. Далее привет в Тверь доченьке Наташе с пожеланием хорошего настроения, отличных выходных. Это Ирина отправила сообщение. Также поздравляет всех с наступающей Троицей. И вот такое послание. Здравствуйте, Радио Дача. Пишет вам Юля. Передаю огромный привет Николаю Васильевичу Гридину и Наталье Юрьевне Резник. Солнечных вам выходных. Хорошего настроения. Люблю, скучаю. До встречи. Песню будем классную, солнечную слушать в исполнении группы «Чили» на Радио Дача. Всем чудеснейших выходных.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Из города Черемхово хочу поздравить Горбань Григория Николаевича с его днем рождения. Пожелать удачи, здоровья, всего самого наилучшего, чтобы сбылись его желания и мечты от Андрея и его семьи. И пусть прозвучит праздничная песня. Спасибо, радио «Удача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте. Радио Дача. Я Лабунцова Галина Ивановна. Поздравляю своих дорогих, милых и любимых внучат с окончанием учебного года. Борзенко Егора, Желниных, Евочку, Севочку, Софу. Дорогие мои, пусть сбываются все ваши мечты, как в сказке, исполняются все, о чем вы лишь только мечтаете. И дай Бог вам здоровья, мирного неба над головой. И будьте вы всегда любимыми, милыми и самыми счастливыми. И дарю вам песню «Ягода-малинка». Спасибо, Радио Дача. До свидания.

читать ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вы их присылаете в наш мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Огромный привет Евгении Вячеславовне, передает Юра из Курска. Далее привет Анастасии Шахутиной, Наталье Ивановой, Наталье Владимиру, Владимиру Ильину все-таки, ничего не поймешь, Ольге Цыпленковой, Марине Акуловой, Анне Цветковой. Всем хороших выходных, отличного настроения желает Татьяна Шахутина из Ржева. Все, справилась с этим сложнейшим заданием. Далее сообщение. Хочу поздравить папу, дедушку Алексея Бакланова с наступившим днем рождения. Здоровья ему, счастья, успехов. Поздравляют дочери Наталья и внучки Вика и Милана. Ксения пишет: добрый день. Привет Людмиле Дармидроновне, Рейхан, Александру и Наталье. Всем отличных выходных. И от Татьяны большой привет любимому мужу Ивану Семыкину, сыночку Вове, который сейчас служит в армии, доченьке Ане, которая сейчас с нами на даче, всему городу Усть-Илимску. Всем мирного неба и хорошего настроения. Песню тоже хорошую, душевную послушаем на радио «Дача» в исполнении группы «Витинс».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Меня зовут Ильгиз. Я из Уфы. Хотел бы попросить вас поставить песню в исполнении Александра Буйнова. Всех поздравляю с выходными. Желаю хорошего отдыха и хорошего настроения. Спасибо, Радио «Дача».

0: Ваши сообщения буду сейчас читать в программе «Удачный час» на радио «Дача». Анна Казакевич поздравляет с днем рождения Марину Черниговскую от всей души. Желает имениться счастья, оптимизма, позитива, творчества, вдохновения, интересных событий в жизни, приятного общения, любви, радости. Пусть все складывается самым лучшим образом. И всегда пусть тебе сопутствует удача, здоровье, благополучие, солнечных красок в жизни. Ох, как постаралась! С днем рождения, Марина! Оксана передает привет в село Криное, село Манино. Большой привет любимому мужу, мамочке любимой, брату Ивану, невестке Жене и деткам. Всем по привету субботнего. И от Арины тоже есть привет мужу Павлу и другу Максиму. Они сейчас трудятся на даче. Ох, удачных вам дачных дел. Оставайтесь вместе с нами. Скоро вернусь и продолжу читать ваши замечательные субботние, пока еще майские послания.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные. Вкусные, назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Елена. Я звоню из города Ульяновска. И хочу поздравить свою самую замечательную подругу Юлю с ее юбилеем. И включить песню «Пусть говорят, что женской дружбы не бывает». Юлечка, желаю тебе оставаться всегда такой же озорной, легкой на подъем, здоровой, любимой и самой лучшей подругой. Люблю тебя. Спасибо, «Радио Дача».

20 лет длится. Оставайтесь в компании «Радиодачи» и ловите приветы и поздравления в программе «Удачный час». Варюха пишет. Хочу передать привет всем жителям города Ярославля. Привет, любимая семья. Артем, мам, братик, Тимоша, родственники из Пошехони. Я вас люблю. Хорошего дня желаю. Далее Гульназира. Все правильно прочитала? Правильно. Так, да, все, надеюсь, правильно. Особенно люблю вас слушать, она пишет, люблю слушать «Радиодачу». Особенно в выходной день с семьей. Хотела бы большой привет передать всему любимому мужу Сергею, нашим дочерям, Дианочке, которая печет блины, и Викусе, которая делает салат. Я вас очень люблю. Это из Республики Татарстан сообщение. Вот какие дочки, молодцы. Все в маму. И еще один привет и хорошего дня пожелает Елена Кузина коллегам Оксане и Елене. Они сейчас работают в городе Курске. Курск, мы с вами тоже на связи, как и со всей страной. Песню будем слушать на «Радиодаче» в исполнении певицы Славы. Всем желаю отличного субботнего настроения выходного.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Виктор из Каиркана. Хочу передать привет своей супруге Надежде Ивановне Яровой. Сказать, что я очень люблю ее, а что она самая лучшая. И прошу исполнить песню «Черная смородина» для нее. Спасибо, радио «Дача».

0: Еще немного сообщений принимайте в программе «Удачный час» на радио «Дача». Друга Вадима с наступающим профессиональным праздником, с Днем Химика, поздравляет друг Юра, желает карьерного роста. Людмила из Набережных Челнов передает привет своим родным, родителям Митюшкиным, Надежде и Владимиру, сестре Наталье, сыновьям Антону и Макару. Макара поздравляю с успешным окончанием 7 класса. Мы всей семьей сейчас отдыхаем на даче, слушаем вас. Желаю нам всем приятных выходных, а вам, радиодача, дальнейшего процветания и побольше слушателей. Ох, Людмила, спасибо большое, вам классного отдыха, оставайтесь с нами, вообще всей стране, отличных выходных. Скоро вернусь и продолжу читать сообщения в эфире радиодача. Будем вместе.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7 на уровне.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Бородкин Иван. Я звоню из города Новомосковск. Я поздравляю своего брата с днем рождения, желаю счастья, любви и здоровья и заказываю ему песни с днем рождения. Моего брата зовут Бородкин Семен. Спасибо, дорогой радио «Дача».

программе «Удачный час» на радио «Дача». Вы их отправляете к нам в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. И вот, пожалуйста, Сергей из Сургута поздравляет уважаемого тестя Александра Викторовича Анипченко с днем рождения. Желает крепкого здоровья, душевного равновесия. Также поздравляет своих дочерей Дашу и Машу с отличным окончанием школы. Молодцы все! Праздничного вам дня, друзья. Наталья пишет: сидим в большой компании, шашлычок, отмечаем день города Ярославля. Отправляю всем привет, всех с праздником, всех ярославцев. Ярославн, ура! О, отлично! Мы тоже присоединяемся к вашему дню города. Татьяна передает привет Валерику Циблеву. Пишет: я тебя люблю и стану твоей женой. Вот как угроза, но приятная. И любимой жене уже Лерочке привет передает Стас. Пишет, что очень сильно любит песню про любовь, разумеется, послушаем на радио «Дача» в исполнении Димы Билана.

0: на финальные сообщения на радио «Дача» в программе «Удачный час». С удовольствием прочитаю. Наталья пишет: «Брянск на связи. Сегодня день рождения у моего любимого мужа из Оловки, у Евсикова Сергея Викторовича, его сестры Светланы Викторовны. Поздравляю их. Здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний». Отправлено. Далее Анна из Солнечногорска отправляет привет мужу Владимиру Волнухину. «Мы сейчас всей семьей на даче. Очень люблю мужа. Желаю всем хороших выходных». А нам процветания пожелали. Спасибо большое. Ксения из Нижнекамска отправляет привет бабушке и дедушке Любе и Сергею. Пишет, они уехали в деревню Алексеевская. Молодцы, удачной дороги. И Арина передает привет всем своим близким, родителям. Сегодня у нас по-настоящему майское настроение. Будут шашлыки. И не важно, что послезавтра лето. Как это не важно? Важно. Поэтому пока пусть майское будет, а уже с понедельника летнее. Песню попросили Егора Крида поставим. И еще одну заявку музыкально обязательно исполним до финала этого часа. Всем шикарных выходных. Мария Федорова с вами. И на радио «Дача» не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
6: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
8: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильная я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
17: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Грубникова Наталья Владимировна. Я проживаю в городе Москва. Хочу поздравить с днем рождения свою дочь Агапову Светлану и пожелать ей хорошего здоровья, счастья в личной жизни, успехов в карьерной жизни и, в общем, всего-всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: На Радио Дача час дня. С вами Татьяна Буланова.

0: любви на все времена в исполнении Сергея Лазарева. Кстати, когда он у нас был, подарил мне такое сердечко, значок, там написано «В самое сердце». Вот берегу, как зеницу ока. А, кстати, с Сергеем Лазаревым мы еще обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. Напомню, в этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене «Лайф-арены». Если не все, то почти все артисты нашего эфира будут в этот вечер с нами. И Сергей Лазарев, само собой, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире встречайте другие любимые композиции в исполнении других любимых артистов. Леонид Агутин, Эдгар и Рада Рай появятся совсем скоро в эфире «Радио Дача». Приятной субботы всем!
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Масло сливочное 82,5%, 180 граммов, торговая марка «Экомилк» 189,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: красиво. Одна из свежих песен Жана Велимирова на радио «Дача». «Сядь со мной рядом». Если честно, не усидеть под такую музыку. Хочется как минимум покачиваться в такт. И это лишь репетиция, потому что вечером в эфир радио «Дача» вернется программа «Диско-дача». Значит, будут танцы, будет весело и зажигательно, в хорошем смысле этого слова. Присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче с 20.00 до 23 часов по московскому времени. А в ближайшие минуты не откажите себе в удовольствии подпевать хитам Олега Газманова, Юрия Антонова и Ани Лорак на радио «Дача» совсем скоро.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Нужны ворота, которые прослужат долго.
7: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
6: А с забором помогут?
7: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде «Колесо.ру». Они же шинами торгуют.
8: «Колесо.ру» — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
9: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в «Колесо.ру» в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
10: Подробности на Зерновой 15D.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Очень

0: попрощаться, ведь лето на пороге стоит. А лето, как известно, это маленькая жизнь. Летом дни самые длинные, а ночи самые короткие. Кстати, можно сегодня уже такой праздник себе небольшой сделать. Там уже он в календаре прописан. День окрошки. Вот так по-летнему проводить весном. Прямо сейчас наслаждаемся классной песней Олега Газманова на радио «Дача». Далее послушаем новинку от Юлии Михальчик и завершим час заявкой в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Всем чудесной субботы!
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире радио «Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирай

0: Радио Дача. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
15: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
16: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД. Является лекарственным средством.
17: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Есения. Мы с подругой Алисой поздравляем твою маму и заказываем песню «Белые розы». Мою маму зовут Светлана. У нее сегодня день рождения. Мы желаем ей счастья, здоровья и любви.

0: знакомая зовут Лейла, отчество Константиновна. Всегда с улыбкой произношу ее имя, обязательно с отчеством. Больше колорита. Лейла Константиновна. И вот как раз песня про Лейлу на радиодаче в исполнении участницы юбилейного фестиваля «Удачные песни» Виктории Дайнеко. Далее будем слушать с удовольствием Мурата Насырова, Филиппа Киркорова и Жанну Фриске. А уже в следующем часе я приглашу всех на свидание с легендарной песней года. Любимая программа начнется в 15:00 на радиодаче. Целый час будем слушать главные шлягеры нашей страны и вспоминать события прошлых лет. Не опаздывайте. Приятных выходных вам.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на

0: любви на радио «Дача». Девочки, он занят, называется, поет Тамара Кутидзе. О другой любви вспомним, о любви к своим загородным домам, участкам. Ведь дачный сезон продолжается, и мы на радио «Дача» уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ, выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 зрители будут наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности есть, конечно же, на нашем сайте radiodacha.ru. Заходите, читайте внимательно. И ловите любимые хиты далее в эфире «Радио Дача» от группы «Рефлекс», Льва Лещенко и группы «Фабрика». Совсем скоро.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Пирожное «Картошка». Упаковка 300 граммов. 179 рублей. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
7: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
7: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
8: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
9: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
10: На Зерновой 15D.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: из программы «Песня года» на Радио Дачи. Вот она снова возвращается в эфир. Уже через 10 минут у нас с вами будет отличная возможность послушать главные шлягеры нашей страны, которые в разное время были исполнены на знаменитом телефестивале «Песня года». Перед этим обязательно исполним новую музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем на Радио Дачи композицию Ольги Бузовой. Всем отличного настроения!
1: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
11: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
15: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Хочу передать всем привет, пожелать отличной погоды и хорошего завершения весеннего сезона. Для всех хочу заказать песню в исполнении Игоря Николаева «Незнакомка». Большое спасибо, радио «Дача».

0: «Песня года». Радио «Дача».
1: «Песня года-2002».

0: Это на радио «Дача» Ирина Дубцова с песней года 2018 композиции «Факт». И вот вам факт 8-летней давности. Именно тогда, в мае, состоялось открытие Крымского моста для движения легковых автомобилей и общественного транспорта. Кстати, этот мост еще и Керченским называют, потому что проходит через Керченский пролив и соединяет Керчь и Тамань. Бывало там не раз, места, конечно, волшебные. И волшебная музыка продолжит украшать эфир «Радио Дача». Скоро будем слушать хиты Юрия Лозы, Таисии Повалий и Валерия Леонтьева. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радиодача, песня года 93, композиция Юрия Лозы «100 часов», которая была исполнена на легендарном телефестивале 33 года назад. И тогда же в Мюнхене состоялся чемпионат мира по хоккею, победила сборная России, обыгравшая в финале сборную Швеции со счетом 3-1. Вспомнили? Идем дальше. Будем с удовольствием наслаждаться классными песнями на радиодаче в исполнении Натальи Гордиенко и Александра Серова. Приятных выходных всем.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: радиодача «Жасмин». Недавно у нее состоялся большой сольный концерт в Москве. Смотрели фото и видео, все классно. А сейчас в нашем эфире вспоминаем выступление певицы на фестивале «Песня года 2004». Давненько это было, 22 года назад. И столько же прошло с того момента, когда на телеэкранах впервые появились смешарики. Такие шарообразные герои российского мультфильма. Хотя бы раз, но видели, уверена. В общем, об этом тоже вспомнили, будем потихоньку закругляться. Напоследок послушаем песню года 2016 в исполнении Наташи Королевой. И я с вами попрощаюсь до понедельника. Оставлю в уютной компании Сергея Черноусова. Всем желаю классных выходных, летнего уже настроения. Мария Федорова, радиодача. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
11: Категория 16+.
12: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
13: Юлиана Караулова.
12: Отпетые мошенники.
15: Люби меня, люби.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
13: Радио «Дача».
12: Песня года 2016.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тогучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. И поздравить всех с выходными. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: синее небо, ясное солнце. Хочется прекрасной погоды всегда, в любое время, особенно сейчас, в разгар дачного сезона. Хватит уже дождей, хмурого неба и холодных ночей. Этого всего нам хватило в начале весны. А вот сейчас хотелось бы побольше ясных и солнечных дней. О погоде еще поговорим, а сейчас о музыкальных планах на ближайшее время. Через короткую паузу послушаем с вами песни Игоря Николаева, Аниты Цой, группа Студио. Ну и дальше еще больше отличной музыки. Целый вечер, который мы проводим вместе на Радио Дачу. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Чизкейк ягодный. 500 граммов. 499 рублей. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами весна, дачный сезон. Сейчас многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Здесь дачный сезон, мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Юрия Антонова, «Алсу», группы «Любэ» и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: прогулки по улицам, посещение загородных участков. А все это легко исполнить, когда на улице тепло и, конечно, выходные. Ну и как минимум наличие свободного времени. А с ним можно и в разгар рабочей недели гулять с утра до вечера. Как пожелаем. Весной дома точно сидеть не хочется. На календаре 30 мая. Вообще-то завершается даже весна, но продолжаются выходные. Мы желаем всем нескучного отдыха, который уже скоро дополнят хиты Ирины Аллегровой, Димы Билана, Александра Левшина и многие другие. Через короткую паузу на радиодаче 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я звоню из города Норильска. Хочу заказать песню «Настя» для Анастасии, для своей девочки. И передать всем огромный привет Николаю, Анне, Анастасии, ну, естественно, себе любимому. А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Один из трогательных хитов про любовь на радио «Дача». Спасибо Юле Савичевой. В этом часе еще успеем посвятить несколько песен данной теме. И в следующем, ведь тема любви одна из самых важных в творчестве любого артиста. Также для нас в разгар выходных важна еще одна тема. Как провести свой отдых хорошо, чтобы потом было что вспомнить. Ну и главное, с кем. Да, мы всегда рядом. Слушать наш эфир можно в любой точке планеты с помощью сайта radiodacha.ru. Уже скоро для вас хиты группы «Браво», Михаила Шуфутинского, Егора Крида и многие другие.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман». Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Нужны ворота, которые прослужат долго.
6: Обратись в «Кровсор». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
5: А с забором помогут?
6: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кровсор.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Карбонат свежемороженый 1 килограмм 389,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Весна дарит нам много прекрасных песен, ну и практически всем нам хорошую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас хиты Марины Журавлевой, Натали, Стаса Михайлова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот уже не в одной песне душевные переживания и сердечные раны пытаемся переложить на белую черемуху, что, конечно, удобно. Не себя же винить, любимых. А вообще, цветение черемухи, конечно, можно связать с весной. Данный сезон уже завершается. В понедельник лето, что, конечно, не может нас не радовать. Что еще из приятного? Выходные продолжаются. А еще в нашем эфире уже в следующем часе программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте, а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш «Спасибо, радио «Дача».»

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты, а также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Виктория поздравляет с днем рождения свою любимую, дорогую сестру Жукову Евгению. От лица своей семьи, родителей желает удачи по жизни, крепкого здоровья, много-много счастья, побольше путешествий и новых интересных открытий. Крепко обнимает, целует и дарит песню группы «Добро» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лена. Я из города Брянска. Хочу заказать песню для моего любимого мужа Дмитрия Корхова. Ты у меня самый лучший, самый замечательный, единственный неповторимый. Я тебя очень люблю. И заказываю песню Ярослава Сумишевского. Спасибо, радио

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Приветствую бабушке Наташе и дедушке Сереже от внучки Юли. Следующее сообщение летит в Челябинскую область, город Верхний Уфалий. Директора ФОК Наталью Юрьевну поздравляют с днем рождения. Сергея Сургутова поздравляет всех дачников с днем окрошки. Передает привет семье Анипченко, семье Умрихиных, Кузнецовых, семье Пеньковых. Отмечают сейчас на даче. И даже отправили фотографию на снимке окрошка. Приятного вам аппетита. Злата шлет привет семье Выстроповых из Пятигорска и желает им хорошего вечера. И Ксения из города Нижнекамска передает большой привет и всех благ желает своей любимой бабушке Евдокии. Также радиоудача, пожелания процветания и успехов во всем. Ну, вам, конечно, спасибо, хорошего вечера, и к другим сообщениям мы вернемся чуть позже. А сейчас послушаем песню Натальи Гордиенко в эфире «Радиодача».
2: И сердце просит.

0: Военный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радиодача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из подмосковной Балашихи. Сегодня вечером я хочу передать большой привет своей родной племяннице Маше Михалевой. Пожелать ей хороших выходных и заказать ей ее любимую песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Спасибо.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анатолий. Звоню из Москвы. Хочу передать привет своим родным и близким. Друзьям Сергею, Юле, Мадине, Диме. В общем, всем, кто узнал. Желаю вам отличных выходных. Хотелось бы послушать песню группы «Рефлекс». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Удачи ВКонтакте» и отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Поздравляет Тагуренко Ольгу с днем рождения, счастья, радости, желает родные и близкие с Горной Поляны, города Волгограда. Анастасия шлет привет Владику, желает ему приятного вечера. Добрый субботний вечер, радио «Удачи», пишет Елена. Привет своей сестре Людмиле Николаевой из города Вуктыл, республики Коми. Ждем всегда в Волгограде. Привет из Томска от Влады, друзьям и родным. Лера передает привет маме Юле и ее сестре Оле. Сейчас на даче, всем желают хорошего настроения. И Евгения шлет всем привет из Череповца, хороших выходных желает. С любимой подругой мчат на дачу. Алина, люблю тебя и в горе, и в радости.
2: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в «Кровсор». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кровсорг.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я звоню вам из города Уфы. Хочу передать привет всем армавирцам. Мы вас очень любим и скучаем. Дарю всем пи.

0: Удачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Удача». От Татьяны спасибо своим родителям за классную баню. Сын Данюшка заценил. Всем привет из Оренбурга. От Натальи, СНТ, Клены, Ивановские сады. Вы лучшие. Елена из Череповца. Поздравляю всех с наступающим днем химикам. Сидят сейчас дочка Анюты. Ждут папу Ивана с посадкой картошки. Сергей передает привет тете Наташе, бабушке Тане, бате, дедушке Васе. Всем хорошего вечера. Привет семье Смирновых, пожеланий хорошего настроения и вкусного шашлыка от Ксении. В следующем сообщении привет от семьи Лутовиновых. Сейчас на даче строят беседку. А мальчики, старайтесь лучше. Всем хороших выходных. И молодую семью Виктории и Анатолия Филатовых поздравляют с бракосочетанием. Все близкие и любящие родители желают прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважения друг к другу. Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе. Любите и берегите друг друга. И для вас песня «Галибри Мавик» в эфире «Радио Дача».

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Привет, Радио Дача. Я звоню из города Оренбурга. Я Алексей. И передаю привет своей любимой маме Елене и соседке Росляковой Ольге. И прошу для них поставить песню группы «Бис» «Еще не поздно». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, Радио Дача.

0: час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Ольга передает огромный привет из города Жуковский своим самым любимым мужчинам, мужу Александру и сыну Кириллу. Огромное им спасибо за замечательный ужин и просто за то, что они всегда рядом. Очень вас любят. Арина из города Маркс передает привет мужу Сергею, Насте и Алешке. Приятного шашлыка под песни «Радио Дача». Кристина из Тулы шлет привет своему Василию, а также крестной Татьяне Васильевне и крестному Андрею Николаевичу. Желает хорошего вечера вам. Привет от Линуси в село Головинской Ярославской области, Андрею Валерьяновичу, любимому Лешечке и сынулечке Тёмочке, которого поздравляют с окончанием 7 Б-класса на 4,5. У нас великая радость, дописали они, это новая теплица, которую мы сегодня сами устанавливаем. И Анна передает большой теплый привет любимой мамочке в Белгородскую область. Надежда Дмитриевна, мы тебя очень любим.
2: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Владислав. Я из города Набережной Челны. Хотел бы передать привет всему городу Набережной Челны. Хорошего настроения. А также своей супруге Лилии и сыну Тимуру. И прошу поставить песню Натальи Синчуковой «Небо номер 7». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Пламенный привет мужу Александру, который уже полтора месяца в командировке в Тихорецке. Любимый, я так сильно соскучилась, что уже начала ревновать тебя к работе. Возвращайся скорее, дома тебя ждет любящая жена и огромный сюрприз от жены Оксаны из Домодедова. Город Брянск на связи. Сегодня день рождения любимого мужа и заловки Евсикова Сергея Викторовича и его сестру Лебедуха Светлану Викторовну. Наталья поздравляет с днем рождения. Желает им здоровья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний и мира. И Елена передает привет Вологде, СНТ, Теремок, Родионовым, Кузнецовым, Сизовым. Всем желает хорошего вечера. Ну и для всех уже сейчас песня группы ПМ в эфире «Радио Дача» в продолжении программы «Удачный час».

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Звоню из города Саратов. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет Алисе из города Саратова. Она самая лучшая, красивая, драгоценная, замечательная, любимая. И хочу показать песню Артура Пирожкова «Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Марина передает привет в Симферополь на проспект Победы своему любимому супругу Комендантову Максиму. Ты самый-самый. Семья Афониных и друзья поздравляют папу, дедушку, друга с 60-летним юбилеем. Папа, улыбайся чаще, мы тебя любим. Привет своим родным, супругу Серёне, снохе Татьяне, ее супругу Родиону, а также деткам Алие, Роме и Родиону от Анны. Лена живет в Ташкенте, передает привет своей подружке Оксане и двум ее милым котикам Персею и Гуччи, которые живут в городе Гусь-Хрустальный. И привет СНТ Венера, семье Чеботаревых, а именно Юрию, Ирине, Анатолию от Юлии.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Это радио «Дача». Удачный час.
4: Звоните.
3: Телефон в Москве 8495-995-2555.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я звоню из города Москвы и хочу передать музыкальный привет своей коллеге Маргарите, пожелать ей хорошего настроения. Заказываю песню Валерия Леонтьева «Маргарита». Спасибо, радио.

Здравствуйте, дорогой радиодачи. Меня зовут Илья, я из города Батайска. Хочу передать привет своей маме Жене и соседке Наташе. Ну, их поставить песню «Дарите женщинам цветы». Всем хороших выходных. Спасибо, радиодачи. Дарите!

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
4: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио

радиодача прозвучал хитаврам Руссо, и любой семейный праздник вы можете дополнить отличными яркими хитами нашего эфира, которые вы можете слушать в любой точке планеты. В этом поможет наш сайт radiodacha.ru. Здесь же найдете дополнительные онлайн-каналы, песни года и диско дача. Как видим, много музыки не бывает, особенно в выходные, поэтому уже скоро послушаем хиты Тамары Кутидзе, Леонида Агутина, а еще новые песни Юлии Михальчик в ближайшие минуты на радио «Дача».

любовь дает нам силы, окрыляет и помогает быть счастливыми. Это если рассматривать духовную часть нашей жизни. А вот на практике все гораздо сложнее. Что нам для счастья необходимо, ну, например, по будням? Выходной. Ответ простой. Ну и в целом это уже в любой день хорошая погода. Все же куда приятнее добираться домой или на работу в ясный солнечный день, а не когда льет дождь. Сейчас с нами суббота, выходные продолжаются, да и погода в целом радует многие города. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Ирины Дубцовой, группы «Веселые ребята», Николая Баскова и многие другие.

0: Песня Ирины Дубцовой относится к тем музыкальным произведениям, которые принято называть «посвящение вторым половинам». И что интересно, о любви, оказывается, мужчины поют чаще женщин. Всего этим теплым темам посвящен 71% композиций, если верить статистике, проводимой в интернете. Однако тот факт, что мужчины чаще поют о любви, можно объяснить иначе. Представители сильного пола имеют численный перевес на музыкальной сцене. А вот в нашем эфире баланс во всем и всегда. Уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», Валерия Сюткина, группы «Блестящие» и не только.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Серпухова Московской области. Прошу поставить для моей дочери Анастасии песню Андрея Губина «Лиза». Я хочу пожелать своей дочери хорошего вечера и удачи. Спасибо большое, радио «Дача».

Что делать, если вы забыли имя человека сразу после знакомства? Но самый логичный и действенный метод – это просто попросить внести имя, фамилию и телефон в записную книгу вашего смартфона. Также можно представиться в конце беседы заново, ну или спасут соцсети. Нас также здесь можно найти на официальное сообщество «Радио Дача ВКонтакте», а еще наш сайт radiodacha.ru. Здесь, кстати, также можно слушать прямой эфир и, например, утром рубрику «Праздник каждый день». Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем о важных событиях воскресенья. А вот через короткую паузу сегодняшний вечер дополнит хиты группы «Дискотека Авария», Надежды Кадышевой и других звезд «Диско-дача».

0: 10-я строчка нашего хит-парада, песня группа «Студио», она не виновата. Между прочим, были и первые места в верхней строчке, поэтому желаем повторить успех. А вот вы в этом вопросе можете помочь. Для этого уже вам стоит активнее заказывать свои любимые песни в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». В следующую пятницу узнаем, что из этого получится. Программа «Горячая десятка» в 19 часов по московскому времени. А вот уже через короткую паузу наш вечер в субботы дополнит не менее желанные хиты Филиппа Киркорова, группы «Мираж» и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт в вашей семье.
6: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Мы с вами не ищем повода оставаться на волне радиодачи. Отличные хиты давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радиодача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru. Много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что касается эфира, уже сейчас его дополнят хиты группы «Гости из будущего», «Жасмин», группы «Чай вдвоем» и других звезд диско-дачи. Всем желаем приятного!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Есения. Мы с подругой Алисой поздравляем свою маму и заказываем песню «Белые розы». Мою маму зовут Светлана. У нее сегодня день рождения. Мы желаем ей счастья, здоровья и любви.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наука.

Одной. Во всем мире влюбленные придумывают нежные прозвища, ласковые имена, список большой. Ну и, кстати, котенок – это практически золотая классика. Из животных еще вспоминают зайцев, также некоторых птиц, но все же в ласковых именах лидируют кошачьи. Больше всего среди нас оказывается котят. Самое время вспомнить о своей второй половине. Можно передать привет в рубрике «Удачный момент» в финале часа. А вот через короткую паузу будем слушать песни Афродиты, группа Йова, Валерии и других звезд диско-дача.

хит «Афродиты» на радиодаче. И в данной минуте к нашим приемникам потянулись все Валеры. Да, вам отдельный музыкальный привет в финале программы «Диско-дача». Хотя нет, зачем финал? У нас еще полтора часа. Что-то я вперед забегаю. В финале час у нас рубрика «Удачный момент». Мы ждем ваших звонков по телефону 8495-995-2555. Ну и чтобы скрасить ваши ожидания, мы через короткую паузу будем слушать хиты «Елки», Александра Барыкина, группа «Хай-Фай» и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем прекрасного, нескучного продолжения выходных.

0: вместе с елкой греем счастьем этим вечером на радиодаче. И уже сейчас думаем о завтрашнем дне, чтобы выходной провести с пользой. Все мы знаем, как быстро пролетает время, поэтому важно заранее решить, что делать в воскресенье, чтобы не пропустить момент. Одни выходные стараются навестить друзей, родственников, другие наоборот, желают побыть наедине с собой, да, в домашней обстановке, поэтому каждому, конечно, свое. Ну и для всех уже скоро хиты группы «Рефлекс», Юрия Антонова, Хабиба и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Авторадио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина,

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Зинова Ольга. Я звоню из города Уфы. Всех слушателей счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. И заказываю песню «Винтаж». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

прекрасная версия песни «Я — это ты» в исполнении Марины Хлебниковой и Паскаля этим вечером на радиодачу. В тон субботнего настроения. Многие сейчас отдыхают, с нами выходные. Ну и можете делиться планами на завтрашний день в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. А еще через короткую паузу дополним ваш отдых хитами группы «Вирус», «Эдиты Пьехи», Владимира Преснякова и других звезд диско-дачи.

0: Поднимем ручки и будем танцевать. Для этого у нас есть все. В первую очередь выходные, также финал весны, еще день и будет лето. Это тоже в копилку хорошего настроения. Ну и программа «Диско-дача». Впереди у нас еще немало ярких хитов. Уже скоро послушаем песни группы «Комбинация», «Натали», группы «Дискотека Авария». А еще в финале часа, как всегда, рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться и передать привет всем своим близким, родным, с кем отдыхаете и проводите эти выходные. Напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио Дача. С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «Комбинация», еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, группу «Город 312», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже сейчас послушаем хиты Наташи Королевой, Елены Кукарс,

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу Роману Бекетову и семье Никулиных. Предлагаю им послушать песню группы «Звери». До скорой встречи. Спасибо, радио «Дача».

привет! С вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

переложить на свой, не похожий на другие сценарии, и снять настоящее кино. Жанр и продолжительность фильма уже зависит от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика, ну и мелодрама со счастливым концом также имеет место быть. От кино переходим к музыке. У нас на очереди песни Ираклия, Филиппа Киркорова, группы «Винтаж» и других любимых артистов радиодачи. Всем нескучного продолжения выходных.

Время и стекло в песне Иракли в продолжении часа на радио Дача. Как обычно, время бежит, хотя это, конечно, наше восприятие. Скорость времени остается постоянной, а вот наши реакции и ощущения говорят об обратном. Особенно по утрам, когда ты торопишься на работу, время, ну, как минимум на x2. Сейчас с нами еще выходные, завершается суббота, о работе можно на время забыть и посвятить время себе любимым. Ну, а если ваш рабочий день, допустим, завтра, в воскресенье, мы также с вами и уже скоро поддержим вас хитами Татьяны Булановой, Зары, Олега Газманова и не только.

0: Любая самая бесконечная история имеет свой финал. Тем, кто ждал завершения рабочей недели, можно выдохнуть. Провожаем субботу и не забываем, что выходные также быстро пролетают. Поэтому не теряем время напрасно. Отдыхаем, гуляем, встречаемся с друзьями. Ну и слушаем любимые хиты в нашем эфире. Уже скоро его продолжат песни Игоря Саруханова, группы «Блестящие», Стаса Михайлова и Тейси Повалий и других любимых артистов. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает...

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать огромный привет своему брату Диме. Я очень его сильно люблю, скучаю по нему. Желаю, чтобы у тебя все мечты сбывались, и чтобы у тебя было по жизни все очень классно. И ставлю для тебя песню «Анаси» по барам. Спасибо, дорогое радио «Дача». Я вас очень сильно люблю и обожаю.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Все на коридоре вещи, понятости где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.